литнаарарпник тингуумаллан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлуниттааллерхиник куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкураалхкаат тингууманнаупут